Да бива, я ворветта, ва е това. Марата виолита, я ядко озансен. Малат перхе юлан, я мото куван сатунаисен. Сетте сите кескусте, ет велвалисурен тунтеста. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.